tusarnaaqumnerparput nanuuki ikkut atoraat seqinitta qinngorpaatit arfilinngorput ullaaqqulinut ila art loopemarket tissaaq nuukkatersortarfimmi аллаққасоқ малиллу тас атисат меқатисаат аама пингуссаат атуаккат писатааққат аамалу амигаатеқарсимассуут иммааннассаарериаанаа тассани тас анмай налунаақутақ қулини итсисаматунгаанут лоопемаакерт тиссоқассоқ катерсортарфимми туллии аппиттуссат mechanics in ini тусарнаартиу атулерпаат уннугу таганна

Тусарнаақаммарпарпут каалиунга атоққаммерпаа қуянгаарлунга. Тус иппассақ аама инатсисартут сиуннэрсуутарпут фолкискуулартут аацаат 4 классими қаллунаатуут ималууни аама тулуттут аалартситталиссасут. Имаапоқмассаккут 1 классертут атуарнерат икилинеқартуссатут сиуннэрсуутигинерарпоқ. Меқатуарфиан калааллусут сиуарсарнеқарнссаанут тунгавеқарпоқ. Уа исумага меэкат арипатсэрторюссуут массаккут ингам соор сиуннэрсуутэқарусуннарпоқ медиум исигиннааккат таани филмит калааллусут сутиат амерланерулэртариаралуарпут. Итопиани ноопиани маманинг. Меэкат пиккуинерусаамикку тамаккуи илинниарфигиссаллугит. Нелунгила эрнераама нелунгила нуаннарисаасумиинерсоқ. Иас тусарнаариартуумассаккут. Nej, jeg er pig, at du er der, men nej, jeg er sunget, takkende.

тусарнаақарнерпарпут асуки атоққаммерпаат аннуллутит қивиараангамма yes акисуанер фестивал мут аппиттуссат илисаритиннеқарлаттаап массаккут тасса атаасиаккаарлуит киккут апписсанерсут facebook иккут суаарутигинеқарлаттаапут массаккуиллақ аппиттуссат нанук лима инуа сисисо rockstones Nina Marinelu. Pissanganep. Pidarinassiartuaarp taakku kikkuaama ilangunnerassanerss ukiuman taak pissanganassap kikkuusanerssut. Tusannaariartuullu massakkut. Fam. Atuleppaa. Tässä juaka. Atuleppaa. Suufusi. Inni elaaka. Tegennä.

тусернаақуммерпарпут фам атоққаммерпаат суфуси иммиалаақ нууми аама малиннаасаариаратта нериниартарфик Шон Борн судиаритерерлүни тасса нутартернеқарерлүни киисами уна сапаата уннера аммарсимавоқ тас аммаққиппоқ уани иппассаани тассуатуувиани аммаққиссимавоқ аамминута соорлум нутартилаасимагаа соорл калаалерпалулаартүни суусеқалиссасоқ писсаганақ туллингуутут аппериартигу суссат атулерпаат асапилоо қиса тагэнна

тусарнаақаммерпарпут таллимат атоққаммерпаат матситтап налуттарфия сассорнер 50 к пиани атсерсимаваагортаана пиани тусарнаарут маангаанит скол уакафими массаккуллу тусарнаариартигу аа массак аторнеқаллаттааво писинниарфимми аа иммиаақани туниниаане киллилерсулаарпаат уна идиманерпоқ туниниаасартут пиффиссамуан маторернерат кингорна инуат туниниаасарамит кисианни ааюна туллуаавиттоқ тусарнаариартигу қапассуит атулерпаат писинниарфик матулерсоқ таканна

тусарнаақарнерпарпут нипилэрсуа кингуллеқ тассаавоқ иссарнериккут атоққаммерпаат имартунингуақ тассалу уллормут апписсиннаасатуакка таакуупут нериуппунга тусарнаарлуарсимасуси аамун нериуппунга туллиани апписамаарутта тусарнаақиккумаатуси унаарфилингорпат аалакаатеққиттуссаавоқ таавалу пингасунгорпат сисаманут тусарнаанеқаққиссиннаасаллуни утаққисаа аюнгинниарасе аамалу оқаанариянаавуут таматта оқаанариарта чао тусарнаарерпарпут сисаманнорнорми аалакаатериқақ.